0: Wer wisse wat gemien bjognat noch van geer de flaundi blahna fiaine, schacht ook oig van geer de vare bier, agus trukka koig van geer de halv talavirtan daun bra fannu o anvehe. Ni hawaan gegurin palinori gedirach le slan dail an tla her bier, taid rihaach de choma o hev an vihig suilach de chaev nude. De rea reint mastachan taid fagruk gedirach as suas le koig dig biloon euro daskar talavirta blian toil an antish. Tá ról rihaachtach ag Pelinóri in atáige plán dí bláhanna, táis go gauíon siad le hastrú na Pelinna idir na codna firinna agus buinna des na plán dí. Cé gur féidir le Pelinú táilúint ag lita ag súile a bhfuil Pelinóm príon an ghaíon uisce, tá anmhathe dhéanann Pelinú go háirithe fehedí a bhfuil bacha, pailachain agus bacha gaur i meas na Pelinóri is éfachtaí agus is táchtaí. Tá spéicis ag súile Pelinóri ann. Pailachain éin agus scíhain leathar chur gás, ach siad na bacha na cínas táchtaí, agus tá idir 25,000 agus 30,000 spéchas de bhecha ag súile ar fud an domhain. De réir agraíocht fia agus talamhíochta na náisiún aontaithe tá ról rihaachtach ag Pelinóri ó thaobh na sochaí, an ghéalagar agus na hécolaíochta de. I fud an domhain tá roinnt bagairtí os a gcóir. Tá an tathú aeráide, cailúint go náthóg, Lotnati agus galar, díon talavíocht agus bagartí eile dá le héad ina gúis le másúntasach i ghaon réin na spéicis san. Le blianta beaganos is cuaisim ní é an laidú atá tagtha ar ghaon réin na Pelinóri ar fud an domhain, agus is bagartúntasach í an trog san déch chóiris do thar gúilach talavíochta agus do láine an duine. Is ceist freinach í seo, agus mar sin tá an teanta sórpach tréis tuairt fé hraitiúnsnamh a bhfuil sé mar aimló aigethúirt ar bhean na Pelinóri agus a gcaobhnú chur chun cín. Níl freagairt an aonanta sé dhéarchéim na Pelinóri teoranta do bhearta bartais. Buinen sí le roundfortiíocht gníomhah leis an bobal agus le páirte helasfara chomá. I bhithe fé dó bailíodh breis agus 1.1 milliún sinú leis an djunsnamhórpach ó na Saoránaigh sá bhála le mís na bacha agus na Fermóri. Rud a léirigh tacíocht ar leathanón bobal do chinníomhíocht chun Pelinóri a chosint agus móna fermóireachta in bhuainithe chur chun cín. Sé sá bhálar mís na bacha agus na Fermóri an 16 tionsa na mhórpach ó na Saoránaigh. Éilíonn sé leidathe suntasacha ar úsáid lotna de cídí sin téisecha agus chuann sé béim ar thacíocht na Fermóri agus iad ag aistrú chuig móna talamhíochta atá naimhíomhálacht an dulra. I bhithe fithe gleach an Comisiún Eorpach straitéis fithe ag súilachta an aontais do fithe trucha. Is plán caoimseach uil bhíonach agus fad téarmach é chun an dúlra a chosint agus díghráidúna éigechóras a aisiún pú. Tá creat beartais bithe ag súilachta sena bhanaithe ag an aontas chomá a haon chun sochar go mór don bhithe ag súilachta in san Eorp. I gcríol ar bheartas bithe ag súilachta an aontais tá an tróir maidir le gnáthóga agus an tróir maidir le haon. Leis na tóiricha san, cruthaíodh an líonra is mó de limistéir fé chosint ar domhan, líonra na tuaire 2000. Sa rún óthaí i mí nula 2009 maidir le tionsta bhanaontais orpaigh an Pelinóri a chur an Comisiún Eorpach chun cín, díor an Pharlaiment go mbeadh clár gníomhíochta amlána an de Pelinóri agus go gcuirfí achfaní lár ghuathnacha ar le taobh dó. Bhfuil sí spruchanna ceangaltacha ile aontais chun laidú lot na dicídí a chur in san áirimh in san abhrenú ar an dróir maidir le húsáid in bhuainithe lot na dicídí. Díor sé an gomasiún an bach a chur gur thrícineáil fithe dicídí ní oinicite ionáidicha a leathnú chun na lot na dicídí goléir atá bunaithe ar ní oinicite ionáidigh i chuadach. Ach ní éasca an bhfuil é deire a chur de réir a chéile le lot na dicídí. I mí an bheithe fithe fé dó bhil an Comisiún Eorpach rialachán nua chun lot na dicídí a laidú mar chuid an chóin tú glas an Eorp. Chuir tiúnscail na lot na dicídí agus agraíochtaí fermóireachta tiúnscliche ina chuinemh go mór. Déanna an tagra lagú mar thoréir sin agus ar deire i mí na saona fithe fé trí ní bhfuil sé tacíocht tromla go Parlament na Eorpa. Inis is féin Parlament nua agus an Comisiún nua in éanach de gach tír in san aontas a bheidh sé teacht ar réiteach chun fithidí pelnithecha a thábháil. Is cuid den chóhacha go ná nachhuis chonda é arathuairt de bhecha agus do Pelinóri eile. Tá sé ríthaachtach an bhithéigh súilach de meas na spéchas san na chosint, chun a léimneach den éigechóiris talamhíochta ar Urbert agus chun iúnú don athrú aeráide. Is féad leat éisteacht le tuile podcraoltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na Heorpa.
1: отбелязваме Световния ден на потребителите. В центъра на това ежегодно събитие са правата и защитата, с които се ползват потребителите по света. Европейският парламент играе решаваща роля за защитата на правата на потребителите в целия Европейски съюз. Предвид всички над 450 милиона потребители в Съюза, гарантирането на справедливо отношение, прозрачност и безопасност на пазара е от първостепенно значение. Но как всъщност са защитени потребителите и какви са правата им? Един от основните начини, по които Европейският парламент е допринесъл в това отношение, е чрез директивата за правата на потребителите, която е насочена към хармонизиране на законодателството за защита на потребителите в държавите от Европейския съюз. С тази директива се гарантира, че потребителите разполагат с ясна и недвусмислена информация за своите покупки, независимо дали пазаруват онлайн или на място в търговските обекти. Тя обхваща всичко – от описанията на продуктите и цените до опциите за доставка и правото на отказ. Да започнем нашата дискусия за основните потребителски права в Европейския съюз с правото на ясна и прозрачна информация. Независимо дали купувате продукт или услуга, от търговците се изисква да ви предоставят точна и разбираема информация за вашата покупка. Това включва подробности за продукта или услугата, цената, евентуални данъци или такси, както и условията за покупка. Като потребител вие разполагате също така и с правото на отказ. То е познато като срок за отказ, който дава на потребителите възможност да премислят и да се откажат от даден договор в срок до 14 дни от получаването на стоките или договарянето на услугите. Потребителите могат да упражнят това свое право и да се откажат от покупката си, без да е необходимо да посочват причина. Друга важна защита е правото на двугодишна гаранция. Това означава, че ако продукт, който сте закупили в Европейския съюз, се окаже дефектен или не отговаря на описанието, имате право той да ви бъде поправен или заменен от продавача, безплатно, в срок до 2 години след закупуването. Тази гаранция се прилага по отношение на всички продукти, които се продават в Съюза. Европейският съюз поставя силен акцент и върху безопасността на потребителите. Съгласно новия регламент относно общата безопасност на продуктите, който влезе в сила през 2023 година, продаваните в Европейския съюз продукти трябва да отговарят на строги стандарти за безопасност, за да се гарантира, че не представляват риск за здравето и безопасността на потребителите. Това се отнася за всичко – от играчки и електроника до козметика и домакински уреди. Ако се установи, че даден продукт не е безопасен, Европейският съюз има механизми, с които да гарантира, че този продукт ще бъде изтеглен от пазара и че потребителите ще получат необходимата информация за евентуални рискове. И не на последно място, нека не забравяме за нашите цифрови права. Предвид нарастващия брой на цифровите услуги и на покупките, направени онлайн, Европейският съюз предприе стъпки за защита на личните данни на потребителите и на правото им на неприкосновеност на личния живот. С общия регламент за защита на личните данни се установяват правила за това как предприятията и организациите да боравят с лични данни. Това дава на потребителите по-голям контрол върху тяхната информация и гарантира, че данните им се използват по отговорен и сигурен начин. И така, какво означава всичко това за вас като потребители в Европейския съюз? Означава, че можете да пазарувате с увереността, че сте защитени от законите за правата на потребителите, които гарантират справедливо отношение, прозрачност и безопасност на пазара. Означава, че можете да правите информиран избор за продуктите и услугите, които купувате, и че правата ви ще бъдат защитени, ако нещо се обърка. Честит Световен ден на потребителите! Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Alcide de Gasperi var en visionær mand, men hans vision var ikke skabt ud fra abstrakte idealer. Den var formet af erfaringer gjort af nogen, som har levet i et imperium med ofte ustabile brudlinjer.
3: Disse ord fra parlamentsformand Roberta Metsola giver os en bedre forståelse af, hvem Alcide de Gasperi var, En politiker, som drømte om et forenet Europa, hvor dets mange identiteter kunne leve sammen i fred. Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.
2: Alcide de Gasperi blev født i slutningen af det 19. århundrede i en region i Østrig-Ungarn, hvor der var et italiensk flertal. Han var indædt modstander af fascismen, og i 1943 grundlagde han de kristelige demokrater. Efter 2. verdenskrig blev han den italienske republiks første premierminister, en stilling han blev i indtil 1953. Sammen med Konrad Adenauer og Robert Schuman førte han en aktiv kampagne for europæisk enhed.
3: En af de mange ting, han har efterladt som en del af sin arv, er ideen om, at nationer og folk har mere at vinde, hvis de arbejder sammen. Hør, hvad Roberta Metsola fortæller om baggrunden for hans vision.
2: Han blev født i Trentino, et alpint grænseland, og oplevede overgangen mellem to epoker. Han kunne se ud over de nationale grænser og den historiske horisont, og dermed forestille sig et forenet Europa. En verden, hvor mangfoldighed kunne repræsentere styrken ved et stort fælles projekt.
3: Alcide de Gasperi blev født den 3. april 1881 i bjergene ved Trentino Alto Adige, også kendt som Sydtirol, hvilket på daværende tidspunkt var en del af Østrig-Ungarn. Hans familie var meget fattig, og de var fromme katolikker. I år 1900 flyttede han til Wien for at studere filosofi og blev aktiv i den katolske studenterbevægelse.
2: Efter at have afsluttet sine studier, tog de Gasperi tilbage til Trentino, hvor han arbejdede som journalist for en katolsk avis og deltog i kampagner, der skulle forbedre rettighederne for det italienske mindretal, der boede der. Da Østrig-Ungarn brød sammen i 1918, blev Trentino en del af Italien.

0: Ráníag fló le taspaint an chéadúir sa ranóg an certain ragach ag féle scanán can fefe cahar. Taspaidig an scanán ag féle danáisiúnta scanán biochna an AC fefe cahar. Áitar brana gradamán hiúré, gradamán locht fechna agus gradam an dúrat gán de ráile air sa chéadúir de scanán lán ada.
1: Is scanán fásna se é intercepted fín méid a hárla tris an rinarúse ar an Ukraine in fiha fihadó. Stir in Scrivenor Scannon, Ukranach, Oksana Karpovich in Scannon, a haspanan Iwana de Skresu in a vekamuj Sradvalche, Balche, Tiha agus Mudervali na Ukrana, Tore Shahirha, Uorgal Narusha. Fekan in Sturhor Gager, or Hirgrecha, Ata Alinu, Labaha Rish. Spregan Shishin in Dohus, agus a Slee, Hana Normalu, Ayana Naman, or Anufus, Akhramu. Trejan Scannon, Krihun and Fumrin, Atmosphere Korihach. Estimuj lishna tafari de khoracha telephone a eder kyap service runda ni hukrana in fiha fiha da eder sidri narusha adrin shis in ukran agsa jali.
2: Ты чё, всё думал, уже меня похоронил, да? Да нет, чё ты, всё хоронить-то рано ещё. Рано ещё. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
3: Нет. Пока.
2: Нет, а нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
3: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
1: For Intercepted, a Anyamnew, Dagradam, and Berlinale, Discanon Fashnisha, Yawali Specialty, Unuri Nyasflak. An Molly Special de Gradam Scanon Amnesty International agus Molly Special de Gradam Ecumenicach.
0: Is Scanon Dramatoil on Lian Fehefe Cahar e Julie Keeps Quiet. Agus Ian Chied Scanon is Juren Scanon or Belgoch Leonardo van Diel. Agus Ian Arail teg Achadav Ladoiga den Ska. Sian Clihe Sounsole, Creel or Hail Julie. Nur Hagna Coach Ali fe Umskudu agus Nur Hurtare Fion Rie Gatobin. Spragter Mori Illa and Club Lower Tamach. Ach Sakri and Julie for Noint Kewin.
4: Julie is Rima, maybe dat je over deze dingen kunt praten.